преснопамятных сознателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

Благословящих и добродеющих во святем и всечестнем в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

преснопамятных создателях святые ломители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во святе всечестнем в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.